тамамта пиллут клута микелгум таасигалутнгли кугаалхкат умьёрлуку пилла уппиёкуурлуки гэнэрм аёкутихка макклэркиорлуки талииллэркиорлуки инартлэркиорлуки иллу ли кугаалхкат литнаорат питклуку